0: Это будто китамена, высадят того. Вечера и работа, мудар унто. Унту ана-ана кита. Джанган лупа ка седжара. Джанжи ко ганга мера танган. Джанган лепа сампай худжунга.
1: Чита ками я мангунок.